городе не бывает ветра, по расписанию назначают лето. Лениво катится на байке, потому что не заработал на машину. Зато заработал простуду и посажено зрение. Но это ничего, сейчас мне бы терпение. Тебе говорили родители, тебе говорил классный руководитель, имя которого потеряно в памяти. 5 лет института культуры, и на корпоративах я главная фигура. Таких называют гвоздем программы, а еще ставят на табуретку рассказать стихотворение. Сегодня со мной поздоровалась женщина, лицо ее мне было незнакомым. Клянусь, я видела ее впервые. Моей одноклассницы уже

Saturday's good. Всех закрой, припоем, содействуй демократии в действии. Всех закрой, припоем, содействуй демократии в действии. Всех закрой, припоем, содействуй демократии в действии.

всех закроют припоем за действие демократия в действии. Всех закроют припоем за действие демократия в действии. Всех закроют припоем за действие демократия в действии. Всех закроют припоем за действие демократия в действии.

мне бы все точно такое же, если бы ты не продался. Мне бы все точно такое же, если бы ты не продался. Мне бы все точно такое же, если бы ты не продался. Мне бы все точно такое же.